хвала. Кирье войско там ежум, видно дело, бум-бум-бум, видно дело, бум-бум-бум-бум-бум-бум. Дай наступи ее ракетем, сбрижи ее со враге клетем. Кирье